Бывший социальный центр в деревне Пущино обрел новых хозяев. В первом квартале года в Московской области приватизировали 7 комплексов недвижимости, находящихся в областной собственности. Среди проданных объектов и бывший социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в деревне Пущино на Наре. В его состав входят 5 зданий общей площадью, превышающей 2000 квадратных метров, и земельный участок с видом разрешенного использования социальное обслуживание. Также с электронных торгов были реализованы санатории в Раменском округе, бывший детский дом в поселке Филимонки, пионерский лагерь и ветлечебница в Воскресенске и спецсклады в Истре. Как сообщил министр имущественных отношений Тихон Фирсов, в результате в областной бюджет поступило почти 250 миллионов рублей. В Серпховском лесу убрали 8 кубометров мусора. В Шатовском лесничестве филиала «Русский лес» прошла экологическая акция «Субботник в лесу». Местом уборки стал городской бор, любимая зона отдыха жителей Серпхова. Почти 60 человек, сотрудники лесничества, областного комитета лесного хозяйства и общественники собрали более 8 кубометров бытового и прочего мусора на площади 4 гектара. По итогам традиционной весенней акции городской бор преобразился. Теперь задача работников лесного хозяйства и самих горожан поддерживать его санитарное состояние. «Призываю всех граждан бережно относиться к природе», отметил директор филиала «Русский лес» Алексей Талалаев. В Серпхове отремонтировали 2 светофора. За минувшую неделю специалисты Мосавтодора восстановили неисправные светофоры на 16 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Как сообщили в Минтрансе региона, в городском округе Серпхов привели в порядок 2 транспортных светофора. Один на улице Ворошилова в центре города, а другой на дороге в деревне Шипилово. Также ремонт провели в Балашихе, Мытищах, Реутове, Долгопрудном, Щелкове, Озерах, Подольске, Домодедове, Одинцовском и Красногорском округах. В ведомстве отметили, что работы направлены на обеспечение безопасности движения на региональных автодорогах. В лесах Серпхова пройдут рейды. За костры грозит наказание. На территории округа, как и по всему Подмосковью, введен особый противопожарный режим. Под запретом разведения костров, использование открытого огня, сжигание прошлогодней травы и бытового мусора. Это касается лесов, частных подворий, садовых и дачных товариществ. Контролировать ситуацию будут инспекторы МЧС, сотрудники полиции, а также специалисты теруправления Министерства по содержанию территорий и жилнадзору. В майские праздники они проведут совместные рейды на предприятиях, в СНТ и местах отдыха в лесу. За нарушение в период особого противопожарного режима штрафы для граждан 20 тысяч рублей. А если нарушение зафиксировано в лесном массиве, штраф увеличат до 50 тысяч. Это все новости к этому часу. Денис Матвеев, служба информации.

0: Наша реклама.
1: Одни довольствуются малым, а другие хотят большего. В своем стремлении они меняются, развиваются и растут. Техцентр «Форсаж». Высокий уровень комфорта и автосервиса. Знание, опыт, оборудование, качество, скорость, гарантия. Наша цель – исправный автомобиль и доверие клиента. «Форсаж» – ничего лишнего, только качественный сервис. Борисовское шоссе 117А. Телефон 8-991-267-6707. 8-991-267-6707.
2: Где купить в городе Серпухов самую вкусную шаурму?
3: На Борисовском шоссе 117Б. Здесь не только вкусная шаурма, но и нежное мясо на углях. Всеми любимые бургеры, ролл-доги, хот-доги, морсы собственного производства.
2: СВШ. Ждем вас по адресу Борисовское шоссе 117Б.
3: СВШ. Предварительный заказ по номеру телефона 8-985-00-680-20. 8-985-00-680-20.
4: Работает Яндекс.Доставка.
5: Самая лучшая шаурма, зарегистрированный товарный знак. Свидетельство номер 680-630.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки.

знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет.

0: Дополнительные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
1: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты нужней.
5: На родину!
6: Отец. В кино с 7 мая. 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Бетон-сервис. Производство товарного бетона, пескобетона и фибробетона. Удобное время доставки, низкие цены, услуги автобетона-насоса. Бетон-сервис. Серпухов. Лесная, 27Б. Подробности на beton-serf.ru и по телефону 8-926-978-1086.
2: Спасение утопающих в долгах – наше дело. Пройдите бесплатную консультацию по банкротству в компании «Банкрот-сервис». Звоните 8-926-91-61-861.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООО «СЗ Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Серпухове.
4: 35-35-37.

30% на сервис от официального дилера «Рольф Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звони.

0: Чернопробегом по России.
1: На АЗС «Газпромнефть» можно заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
2: Друзья, привет! В эфире специальная рубрика «Автопробегом по России» и с вами Игорь Седов
3: и Андрей Ломанов.
2: Мы с напарником продолжаем рассказывать об автомобильных путешествиях по стране вместе с сетью АЗС «Газпромнефть». Делимся воспоминаниями и полезной информацией, потому что надеемся, что вам она тоже пригодится, если решите отправиться в путь.
3: В общем, погнали!
2: Сегодня расскажем о нашей поездке по Золотому кольцу во Владимир и Суздаль.

0: набережной Каменки. Река маленькая, но очень живописная. Ну, а на обратном пути заехали в Иваново. Но это уже совсем другая история.
1: Дороги в пути были отличные, заправок много.

0: промышленной продукции, прежде всего к товарам строительного назначения. Цель нововведения – борьба с контрафактом. Мера распространится на изготовителей, исполнителей и продавцов. Виды продукции определит Кабмин, а осуществлять контроль будет уполномоченный им орган. Предполагается, что это будет Росстандарт. Пользователи массово жалуются на проблемы в работе домашнего интернета в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев. За сутки о сложностях заявили около 2500 москвичей и более 1700 жителей области. Ранее сообщалось о возможных отключениях интернета в регионе в период майских праздников в целях безопасности. Однако речь тогда шла только о мобильном интернете. В марте Минцифры опровергало введение белых списков у домашних интернет-провайдеров. Тогда ведомство пояснило, что при беспилотных угрозах в России в российских регионах точечно отключается только мобильный интернет. Топливный рынок страны в настоящее время не требует введения дополнительных экстренных мер. Об этом заявил зампред Думского комитета по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, ситуация стабильна даже с учетом приближения периода пикового спроса на топливо, который обычно охватывает время с мая по сентябрь. Он добавил, что рынок требует аккуратной настройки, а не радикального вмешательства. Необходимо отслеживать биржевые продажи, уровень запасов и динамику ремонтов НПЗ. При необходимости применять точечные инструменты. Короткие, но регулярные всплески активности оказались хорошей профилактикой диабета второго типа для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ученые из Австралии проанализировали данные 22 тысяч людей, которые не занимаются физическими упражнениями. Более 8 лет исследователи отслеживали их ежедневную подвижность и состояние здоровья. Они пришли к выводу, что включение в повседневную жизнь коротких периодов умеренной или интенсивной нагрузки снижает риск диабета более чем на треть у этой категории людей. По данным ученых, суммарно для этого достаточно 4 минут. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин принял участие в московском сверхмарафоне «Сутки бегом». За 24 часа он преодолел дистанцию 208 километров. Спортсмен занял 25-е место, всего же на старт вышел 61 человек. В день начала мероприятия, 1 мая, Смертину исполнился 51 год. Соревнования проходили на стадионе «Первомайский», это 35-й по счету московский сверхмарафон. В этом году турнир имел статус чемпионата России в дисциплине суточного бега. Победителем забега стал якутский спортсмен Александр Маеда. С результатом свыше 285 километров он обновил рекорд России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: адрес: город Протвино, Институтское шоссе 4А.
1: Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: наша реклама. Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
1: Без возрастных ограничений.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет.

0: Реферальные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Люби. Наша реклама. Не знаете, где купить входные и межкомнатные двери? Двери тут. Борисовское шоссе 117Б. Замер, доставка, установка. Профессиональная врезка двери. И каждая пятая дверь в подарок. А также ламинат, линолеум, кварц, винил. Борисовское шоссе 117Б. Двери тут. 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54. Планируете купить автомобиль с пробегом или продать свой авто? Тогда вам в роль Серпухов. Большой выбор автомобилей с пробегом, с гарантией и возможностью обмена. Выгодные программы Рольф Финанс и Трейдин. Комиссионная продажа вашего авто на ваших условиях. Ждем вас в Рольф Серпухов. Борисовское шоссе, 111.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 353537.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда.

Осенняя пора, опять осенняя пора, давным-давно пора, разок и навсегда.

0: Наша реклама.
1: Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООО «СЗ Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
2: Для многих автомобиль не просто средство передвижения. Он отражает стиль, успех и индивидуальность. Именно поэтому мы предлагаем не просто мойку, а настоящий сервис, где каждая линия, каждая деталь получает профессиональный уход и заботу. Гарантируем безупречную чистоту и абсолютную безопасность для каждого элемента автомобиля. У нас не просто моют, у нас ухаживают.

чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Бетон-сервис. Производство товарного бетона, пескобетона и фибробетона. Удобное время доставки, низкие цены, услуги автобетона-насоса. Бетон-сервис. Серпухов. Лесная, 27Б. Подробности на beton-serf.ru и по телефону 8-926-978-1086.
2: Ну ничего себе! Отпад! Красотка! Ну-ка еще улыбнись!
3: Встречают не по одежке, а по улыбке. После нас каждая улыбка на миллион. Комплекс ультразвуковой профессиональной чистки AirFlo всего 3900 рублей. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене. Телефон в Серпухове 763-763. Откройте дверь в новый интерьер. Фирменный салон «Двери тут». Именно сейчас особые условия. Распродажа в связи с расширением.
4: Межкомнатные двери от 3000 рублей. Входные двери от 10 тысяч. Полотна размером 70 сантиметров от 1000 рублей.
3: Ламинат, линолеум и кварц-винил дополнят ваш ремонт без переплат. Серпухов, Борисовское шоссе 117Б. Телефон 8-915-185-52-54. Успели записать? Серпухов, Борисовское шоссе 117Б. 8-915-185-52-54.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

по-честному. Все по-нашему. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Замерзли, у меня лапы замерзли.
1: У меня голос замерз, у меня микрофон замерз. Что это за апокалипсис погодный? Накануне майских праздников. Где тепло? Кто блокирует тепло? Хватит уже. И артисты наши, похоже, тоже все замерзли. На майские мало кто рискнул релизиться. А у нас еще и, как назло, эфиры не попадают на праздники, приходится работать. Поэтому сегодня наскреб, а что будет через неделю, не знаю. А сегодня, это вот знаете, как банку из-под варенья или шоколадной пасты доел, но хочется ее вымазать вкусной булочкой, круассаном, или просто свежим хлебом, или даже пальцем. Вот сегодня мы так будем довымазывать новинки конца апреля. Все, что не влезло в прошлый раз, или о чем мы не знали. В общем, что-нибудь да наберем. Музыка, новости, истории. Андрей Куренков, наше радио. Привет.
2: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете.
3: Могут ли чайники кастрюлить? Можно ли наклеить фотографии на память? И что у мышек под мышками?
2: «Фонотека» на нашем радио.
1: Новый старый сингл группы «Магнитная аномалия» называется «Возьму и исчезну». Звучит это как угроза, шантаж, поэтому на всякий случай возьмем песню в эфир. Это гранжевая история про тихое исчезновение из чужой жизни, без скандалов, без объяснений, просто оставить все позади, включая чувства, которые уже завяли. Это не в смысле «сбежал и предал», нет. Это про отказ от отношений, от ответственности, от попыток спасти то, что уже умерло. Оставь их, не думай о них, как манифест эмоционального обнуления. Все ли в порядке в личной жизни у парней из «Магнитной аномалии»? Сразу хочется спросить. Вроде да. Какие еще новости у ребят? Полгода не виделись.
4: После выхода нашего альбома «Другими словами» мы не останавливаемся и продолжаем также записывать в месяц примерно по песне. На данный момент в этом году уже 4 песни мы записали. И 3 из них войдут бонус-треками в юбилейное переиздание нашего дебютного альбома «Облака в помаде», которому в этом году исполняется 25 лет. И это будет первая виниловая пластинка в истории нашей группы. Кстати, услышать эти 3 песни можно будет только на виниле, потому что в ближайший год мы их точно не собираемся выкладывать на стриминг-платформы. А вот 4-я песня как раз сегодня прозвучит в программе «Фонотека». И на самом деле это довольно наша старая песня. Она есть в интернете в демо-версии, но мы ее утяжелили, сделали агрессивней. Ну и далее мы не останавливаемся, потому что уже на подходе еще 3 песни. Так что от группы «Магнитная аномалия» будет много новых песен. Исчезать мы не собираемся. Следите за нашим творчеством в эфире радиостанции «Наше радио» и в наших социальных сетях.
1: Да, не возражаю. Следите за нашим радио, за соцсетями артистов. Кошмар. 25 лет уже «Облакам в помаде». Ждем новые песни. Не обещаем, что сыграем все, но посмотрим. «Магнитная аномалия». «Возьму и исчезну».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Нина Смит записала новую песню «Солнечные зайцы». Это весенний гимн про всех нас, песня, дающая надежду и лечащая душу, песня про Петербург, солнце и радость. Она волшебная и целительная. Вот это не попало в весну и настроение Нина. Песня выходит синглом и представлена в трех версиях. Это, по-моему, фирменная фишка Нины. Я уже как-то не мог выбрать версию одной песни и сшивал в программе два варианта в один. А может, это слабое место, невозможность определиться и выбрать, не знаю. По факту, одна из версий заявлена как стандартный рок, вторая – ностальгическая, ламповая, из 2000-х. И вот тут мы передадим слово автору, но не для рассказа о песне, а для ностальгии. Весенняя ностальгическая история из детства.
2: Когда я училась в 4 классе, у нас в школе праздновался День птиц. Это были дни весенних каникул. И, значит, я подготовилась основательно. Я приготовила загадки, пословицы, поговорки. Птичка, птичка, невеличка, кто такая ты? Синичка. А какой ты молодец, замечательный. И хором все скворец. Но самое интересное, что мы с бабушкой с вечера напекли очень много из теста птиц. Глазки у них были из изюма, крылышки были промаслены, чтобы блестели, хвостики там особым образом подгибались. Это для того, чтобы каждый одноклассник вот получил свою ручную птичку. И на утро я прихожу в школу с этой корзинкой птиц, открываю дверь класса и вижу, что класс пуст. И вижу только в конце сидит учительница, перебирает старые тетрадки, какой-то мусор выкидывает. И она смотрит вот на меня, такую стоящую с корзинкой этих птиц. Говорит, Нина, ты пришла? И вот в ее взгляде тогда много прочиталось, что вот нет дураков больше, которые бы в каникулярный свой день рано проснулись, еще пришли бы с какими-то птицами в класс. В общем, посадила она меня за парту, поставила чайник. И мы с ней в ближайшие несколько часов великолепно провели время. Мы с ней вдвоем устроили свой личный праздник птиц.
1: Прекрасная история из Зеленограда вроде. Но те вот стишки, по-моему, не для 4 класса. Ошибка памяти. Окей, есть на сингле и третья версия песни «Солнечные зайцы». Это дуэт с группой «Другой ветер». Очень люблю и уважаю группу и Нину, поэтому давайте на этой версии и остановимся. Нина Смит и «Другой ветер». «Солнечные зайцы».

Наша реклама. Входные и межкомнатные двери в наличии и на заказ в фирменном салоне «Двери тут» в Серпухове. Изготовление дверей по индивидуальным размерам и цветам. Акция «Каждое пятое дверное полотно в подарок» и, внимание, тотальная распродажа склада входных и межкомнатных дверей. Скидка до 50%. Также в нашем салоне огромный выбор напольных покрытий и ламината, кварц-винила и линолеума. «Двери тут» Серпухов. Борисовское шоссе 117Б. Телефон 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Какие еще вообще вот новости в музыкальном мире? Марина «Полна любви» выпустила коллекцию из платьев. Прям новое слово в мерче. В группу «Наконечные» требуется басист. Вдруг вам надо? Группа «Браво» летом на одном фестивале.

фестиваля выступят вместе с Валерием Сюткиным. Даже не буду считать, сколько лет назад такое было в последний раз. Поколение выросло, которое этого не видело и не застало. «Дельфина» мощно побили перед новой фотосессией, но Андрея это не смутило, и анонсы летних концертов состоялись. Результат налицо. Вышел ремикс на песню «Вечно молодой». Клянусь, такой новости не видел, но уверен, что это происходит прямо сейчас. Какая новость фейковая? Думайте, а мы пока к музыкальным новостям. Второй сингл из будущего альбома на прошлой неделе представила группа «Луна». «Пока мы живы». Как и первый трек, здорово прогревает альбом. Мне очень любопытно, что там будет еще. Вспомнил тут, что во время презентации первого сингла сообщал вам о переиздании книги о Луне Владимира Ярковича «Грязные гастроли» и ставил фрагмент аудиоверсии. Так вот, к выходу второго сингла третье издание книги не прошло редакторскую цензуру, согласно новым законам и запретам, и тиражи с печати сняли. Кто успел купить, у вас раритет. Из хороших новостей – Лусине с Витом собрали в Израиле новую группу и играют хэви-метал на английском. Надеюсь, жесткий диск обратит на это внимание и не пропустит какой-нибудь релиз. А с 5 мая «Луна» в европейском туре. Следите за расписанием, вдруг вам повезет. «Луна, пока мы живы».

Это маленький обман.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Еще один небольшой блок новостей, прежде чем продолжить. Группа «Чайф» показала фрагменты какой-то репетиции. Сурганова и оркестр поделились архивным концертом видео любой песни. Группа «Алиса» опубликовала очередной гастрольный видеодневник. Елфимов, Гуженко или Егоров что-то там опять перепели. А Виталий Дубинин запилил фотки своего выезда на море или на дачу. Эти и другие новости регулярно и практически в любое время в социальных сетях нашего радио. А теперь новости от группы «Рубеж веков». Во-первых, на прошлой неделе открыт предзаказ на первый винил коллектива. Это не последний альбом о боли, а сборник старых добрых и популярных песен. Название «Пластинка номер один». Во-вторых, это новая песня. Дуэт с проектом, с артистом, как тут правильно сказать, «Пич», который раньше был Максим Пич, он же «Немного Пич», он же по-английски «Пич», он же по-русски «Пич», как Петр Ильич Чайковский. То уличный музыкант, то кавершип. Короче, Максим Руденко явно талантливый парень, но надо уже как-то определиться и зафиксировать свое «я» и уходить с улиц. Кстати, во внутренней кухне радиостанции музыканты с улицы, музыканты из перехода – это низшая каста профессионализма. Ниже только музыканты из электричек. Прям имя нарицательное. Ну ты бы еще из электрички музыкантов позвал. Ничего личного, просто так сложилось еще с 90-х годов. «Пич», «Рубеж веков», «Красный».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Алина Ос. Незаслуженная артистка России. Москва, Зеленоград. Как очень верно написали на сайте The Flow еще лет 10 назад, соул-певица, которая одинаково хорошо может спеть под гитару на улице Москвы, выступить на джазовом фестивале и появиться на большой сцене вместе с Асаей. Примерно тогда же я о ней и слышал в последний раз. Артист из разряда «сижу молча, никуда не выхожу», за меня все скажет моя музыка. Результат налицо. Так нельзя. Зовут действительно Алина. Ос – сокращение от фамилии. В прошлом году видел ее у Маргулиса на квартирнике памяти Михея, который, по признанию Алины, там же, и вдохновил артистку в детстве на занятия музыкой. Я бы, наверное, и не узнал, что Алина снова поет, если бы не дуэт с Женей Ефимовой. Их совместная песня называется «Я стою и смотрю». Вряд ли же это ответ великому фильму «Иди и смотри». Никак меня 9 мая не отпускает? Конечно же, нет. Песня состояния о тихом прощании с прошлым, о времени, которое уносит друзей, годы, обиды и старую версию себя. О прошлом мы сегодня еще поговорим. Алина Ос, Женя Ефимова, «Я стою и смотрю».
2: Время убежит, время утечет.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Проект «Сердце Лев» выпустил EP на 3 трека «План побега». Все 4 года существования коллектив пытается осмыслить коллапс, встроиться в него, оседлать перемены и найти место в новой эпохе с одной стороны, или же наоборот, сбежать от темных 20-х хоть физически, хоть во внутренний мир и фантазии. Этот EP «План побега» как некий, по-моему, грустный финал истории. Продолжать дальше, мне кажется, будет странно, но в силу внешних обстоятельств. Или нужен новый ход. Но давайте к заглавному синглу. Артем, как я уже неоднократно говорил, отлично пишет краткие рецензии и обзоры на группы и альбомы у себя в телеге. А еще один участник «Сердца Льва», басист Аркадий Романов, вообще пишет книги. Это было в России. Об истории музыки 10-х годов надо будет как-нибудь подсветить в библиотеке нашего радио. Ну и в самих песнях «Сердце Лев» часто упоминает какие-то авторитетные для него коллективы. Короче, если песня «Сердце Льва» начинается со строчки про бонд с кнопкой, то ты невольно думаешь только в одну сторону. Так ли это, Артем?
2: Может показаться, что со своей новой песней я делаю выпад в сторону моднейшей и популярнейшей сейчас группы «Бонд с кнопкой», но это совсем не так, потому что мой выпад заходит намного дальше. Он направлен против крутости курения, которая всегда педалировалась в рок-музыке, ведь чтобы быть крутым, ты должен быть с сигаретой. Ты можешь вставать в крутые позы, как Виктор Цой, как Курт Кобейн, даже Ян Кёртис. Но я никогда не курил, как-то у меня с этим не пошло. И поэтому я, наверное, сублимировал это в этой песне и вылил такую свою зависть. Но я думаю, меня все поддержат, потому что ведь сторонников курения, по крайней мере, официальных, не так много. Курить – это плохо. Курение вредит вашему здоровью. Так что вместо того, чтобы курить, лучше слушайте постпанк, а еще лучше Collapse Wave, а еще лучше «Сердце Льва». Вот это мой план побега от культа курения.
1: Закурим. Попались. И, допустим, поверим. Не всякий «Бонд с кнопкой» теперь группа, но Кит Флинт в тексте – это абсолютно точно тот самый Кит Флинт. И волшебный концерт «Продиджи». Не на Красной, кстати, площади, а на Манежной. В 97-м тот самый. И это точно один из лучших концертов в нашей стране ever. Я не хочу от него сбежать. Я вот туда, на него, сбежать очень хочу. «Сердце Лев. План побега».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Я чуть сейчас стал вспоминать на самом деле 97-й год по разным причинам. Концерты, Максидро, Максиденс. Именно в этот год я решил, что надо работать на радио. И для тех, кто, как я, его помнит и любит, сейчас устрою маленький перекур. Привет, сердце лев. Время, когда рок был настолько на виду и в тренде, что на него снимали скетчи, писали пародии. А не только «Нашествие — это грязь». На большие экраны проникали клипы, интервью, концерты. Золотое время. Звезда на звезде, открытие на открытие. Начинаются «Сплин» и «Мумитроль». «Дельфин» становится «Дельфином» с большой буквы. «Линда» отныне «Ворона» и никак иначе. «Иванушки» выпускают «Куклу», а это не то. Короче, у рока было лицо, и оно было свежее и смело смотрело в будущее. О том, какое оно сейчас, поговорим буквально через пару минут. А пока маленький архивный перекур. Эпиграф. Андрей Бочарик-Бочаров и Игорь Бутман.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Алло, это прачечная? Помните тот анекдот? Ну так вот, «Фандом» или «Алексей Яшин Фэмили» представляют. Новый трек «Пой, фестиваль», гимн всех рок-фестивалей, записали «Москвитин», «Кэжуал», «Бизб», «ДМЦ», «Вермол», «Слот», «Алиса Вокс», «Оберег», «Ангел Небес», «Ключевая», группа «Йо», «Донера», «Черный обелиск», «Потому что», «Вася Васин», «Дима Сокол», «Виолетта Дидюра», «Седлес», «Ключевая», «Миша Мар», «Леся Гильза» и еще штук 10 артистов. Всех перечислил, вот и готова подводка. И это, конечно, какой-то адский ад. Это апофеоз всех вот этих бесконечных дуэтов, трио, перепрыгиваний из песни в песню и всех прочих коллабораций просто ради коллаборации. Если то, что на старте нашего радио называли «говнорок», то что тогда

«Ипотека» на нашем радио. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.